Нет. Бил барабан, перед трудным богом, когда мы уже хоронили. О, зуби царе, вива мертвым певцом, почетную дробь вибодили. Какой уж почет, что вибодили.